Ой, сэро бистен, это биен битардеан, а меч ту эгитен. Goizero biztenda, gauero izaltzen, eta bien bitartean, amets bat.